0: 1-2-3-4-5-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1-6-7-8-1- ินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899